0: 잠릉 르그빈 콰양스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비인 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자시덴비 년컨족 분안바 최초대모인나 통대야 랑종 잠능어진 치치피레첸는 나치체남라 동아 가정 특비셰피 잠능 기서제비에종 저거 고종지바 멘테테 통지엠비 최치 디터셈버 가세시
3: 니마티 셔닌 아우타 갈랑가 가르카가는가 화오라 감마망 탐치보 누아 심진 것돈다 수야송나 탐치라 Аргунзохтонджу чета хтула гыцанг аргунди кхла хтончу та чымчулмбуга аварлын хунжи к чапк сэрви нембмра кавлун г чапк мун тончун хтглара хват к чапк хтг тухсын дэг жетан жива таун солон галча даута ук глумбун пан дуржи хвалзан та жива хуну хрынгапчи г кори хтула гыцанг сабшук за чи жаг хэпсонэр Nyamati namone traga thukgu jawu ge zimu kanshima khun tamchipu chalong hrtunsang tawu ge chami tarjaye lachib si jingga shongduk alumbu xiyanag nikchigda jibshil meynizga loksunay choma hamamu xsimra shomag tamchik gachu agar darar hedaray kog azi traga jawu nyamatang jawata Агонло нихэстарнга мартуг матва жонтгнэр карцан лаг шанк маян хим матв аулланг дин димуз чажизга зэни мэнтэтэ чэгэр жау попчонга нана нэмбу дэрэр экок нямаанди нэмо аутра галанга хомг тамчипу тар шэри тонви цумкэр кэнанга гамхтун зэни лончо сатан нямбазги Trigger Jaugan Golak Chamuk Gur Tamchipo Tsumkirka Gonanga Jami Gadrangu Tsaratani Mansang Tanchiwa Awarnanga Galonzip Tajagi Agarchiga Hangan Gotzigi Trigi Galombo Gochung Stokjil Nera Galibzin Merlan Jigmil Tardi Tsangu Kasiwi Huatta Tamchik Jirab Tangi Xatangu Golak Jibcha Korzu Taga jagi, taglun xiakirta, hurlaag annamti tukumbibniga, hangunta xiaan gardong lang, kiling jabi nuhtabka, hukabte tigezi jirmi chimbozi yijo nuhtabka, gadranti maapirwi. Njang awirte gunja, xirlun argu nigi kiling jaba jagi. Tani tukjeta gardong lin, ngiwi kiling jikzigra, ajan huati jowla, Jermi tenzhe zamin ma yongsi. Ndi hikabnde awuk galunchin sarjil arabtin jangar gansik jamsin ngum hrtagra gair jitra chung jandil gansik njur jamsin sangira shtang chukwa lhantab kustini honlun hringabchi zamsi galang garkana anjori. Somkarka nangar dantra zoni sujatang. Камджиш кача шису царну дага аджаси хзмла хар карму тарча хсешан аджара чикчирим буз хунджи тамчила хангушан хангапчи тамбарира хчалу хси гайрджила нджадр чаши рамола хсир нима лепчин чахнара хангу дава лепчин чонган буи жаян кочаб мог горил галанчин Штабчи рингамон танчива чичгэрийн бүнэ. Ди чог галанга хватти чихчигдэ. Тартан хсэшэн чонгари. Тарки чамо горлын цунчи ергэмсэн ририн буй. Аук галомбун гара гашиг жамсэнтэ. Нжикуи чи ардия тандан би гога. Хсэ гайрта касоэни хватти чигнила. Хвадрын буй жога галанда. Ngara ghanshik jam tsenga langar.

0: Tamu, amabsha chokki gudundang, nzamlang sayi dewa, hkankar sangrik takzongo lhobshok. Pamma uchi gizamchong, manjik sangge noyi chartang, njansun mabshi rdang kangana, chijil tanbi shokshang, awul nzambu galangar shtyabni, galangji kesar noriga jandil kongru, nruwa simchin tamchi kato na, Тигжи чимбу памма ржимчэ чави хканцама жигне. Хтонил шямба чимбу нгала. Саме сане тангин зэнла нямбр жиги. Лух чиграр дава нгара шигма хсым замзы горсонз. Нди варнде ши чинга тунгун зэнни каблун нянгу ганира. Суджан рэн нога сухун марту. Каланджи кесар жау хкамдана нжаса мен ноган цама жиги. Попчан гэ шиг жэдэ аллухта чэн гэ рэгнэм чапи хэ сон гэ лхарм гэ жэптон жэбжа цамра арэнзэн гэ нэ жэчэ тан чива чэсэ ё ну капдэ шиян хэр мэлин тон гэ гэм цони сэпи нэ нэ кумар джэ мут лу чэт гэ лом би на цу чэн тар тан арэм бу чэ тэ мир джэн чи джэни шиг ай ви нан ан дадэр джа ханнас сэпи мэлон гэ джэм бин дадэр Gayun nan chimil ardirtsi kongye wamba zongye. Chibsa sangye karmu urgartin me nizg chewe. Longtengen khandru hringartong kore. Okr lhame kharne. Me tokwe charwab. Njansun taman chukye galongge. Shia kheyg arjyangne chakwa jinta. Longtengen galand nene kumar jamoge zongner.
1: Lechendi zomjig ba shtanjin chotang. Zomjig an karwa. Цэрэн жахи, штаклва штанжин цу, чэчу штаклва агнчэг цэрэн тэн, сону маринчэн нийхэн, чэцэн нэмбэр гуачэн чи, дадиму.

0: Longo Chichilakar Chidding Yam Yung Chul, Murrok Sumjis, Simden Jardojin of Dana. Jason Layton Chick Sami Satsini, Torgan Page Chis, Sonchil Sternitan. Denny Sergeant Yorto Jinsum Shapi, Shemji Homnichir Gochin Water. Dabjis Satsichi Lotu Lobster Jim Bant of Hurt of Shite, Nam Yung Jacob Jim Page Tan, Gumba Yamdu Shi. The Tim Quartier, Yungal Chivi Lord Dati, Nerni, Lord Jichi Tapter the Kulsamula. Unjang Denny Karchik Yorto Jaram Dang Darum Yamile. Нянтуп дэ чэглэм дэвшил ба памин намчилэг чэгчэр хихэнтин нантэн тамхэн чэглэм дэвзо би шэмжиг хомжир шэн кэнчэ хомэр мэнкур цачилэн цангун дэнжиг шэпи дондэг дэг нантэн джиёла затэнг мэнцуг чи дэдэл лисэн шэпи дэчэ чэм цуй нантэн джиёла чэглэм дар маа ми чэн нянтуп дар гаджа ёла дар там цолэр чэглэм хнаржин торгэн дэн тэншэн давжин ба цэг хнаржин затэнг дэн гомбэрн чэн ламчин цам жаршэн сацэг чэгчэг дэбрэни Sergi Jejer Nervin, Mervni Mervser Jinsum Shepatan, Tomin Ganch Nervin, Ganjon Torgan the Dravin Tigger.
1: Yankalandi, Gong the Tongmin and Banner, Babsi Chung Chungish Jungvi, say some Chimushi Badayin. Yankanamba, Dituanga, Tatanga, Ganjon said some Lenson, Stone some the Ninjo, Lenson di Somjuba Quinter Rangeltang, Somjing Gankerva, Sonum Serangtang, Somojil, Darkilwa Shiglo, Chichip Darkilwa, Ranch Serangtang, Sonmarin Chingin. Мапам гонбу тэнгэрэнгэн жуэмаа нэдзи, дунзэн шибайэн, дадэ мүшэй.

0: 중근 소화 등 질비 아 행을 견든 유과라 때우나 보호자르지마 그자 보호자르지마 티파 가르치기는 아치다 고르게라 아리 대나치 슈닌지나 보호자르지마 잡시리누가 향동 흑직당가 조고 더세고노 아진디 흑진연주일 아리 대나치 향동 디흑당니 아 속측 강강즈기 냠줌숑당스 그주 치기 냠줌숑당스 그치 판천와라 치기 던질로종스 아 그주 랑랑가 소니 치기 니즈 디시와 조금 총총 창마가 삼지기 고속 통고
1: 시진즈가 아남키 야르고다 뜨그자즈미엘 진후이타라 알로르지가 흐친체기 알로므르체기 다 남긴 마드고다 태순우타라 차르드고다 진칠메라 와브당즈야 다 닌츠나가 예르마라 와브동케겐가다 Шугжууни чалуу дигтэнгзгия. Хкав тета. Хшала чонгчонзы адонзык яка тами. Шугжа цамжина хсэгяхэ юнгонуг чалууга тири. Мозу ордызгзуи дайоцгия.
2: А намгима, намгима танги чазыети, танги чазыети.
1: Хшала чонгчонду кусига адыга тхсуни. Теги кепшилгей даок. Yenara, chargan babtsil jemung ni jemung asungi. Aramzin chalguyang jechi ni jechi asungi. Adunguga gaiyun naunuga adosag changma karga karga jangmangura adunguga hrtzapa ni tang arzugtangzgiya.
2: Nga shugzikyo, nga shugzikyo.
1: Shala chungchunga ngambulu sheshura adunguzga yaka tami khariri Чанага хунгам авжага шинги дадаоц. Ходунгын лугсунара арамжин чакагаянги волонс.
2: Я танга дунгиндара нямги чакани гаянги дигожирия. Гатранга чазга чечезги окаму. Нандара лингин нанг личинд кутачгиреко.
1: Та зиришлагы кепшилгей дайоц. Gav dita, khanga suwa chung chung zi yin chalukwa kari karga shuwa tuan dang zi. Oh, maaj, suwa chung chung di nang na hati zi yu zi ya.
3: Oh, mam zang ta, nga suwa ga nga chalukitang ta, nga wunba jen gyi tang ta, nga shuk zi mar shkiwa, nga shuk zi mar shkiwa.
1: Da, si zhira, ta hi jilu do ni. Хэндонг шугата ранга хэчэг жэтэв ек юц. Даги хэчэг хэцуара. Шэлага ругрымахтэн датэнгэ хэчэг рдээлэг гуни хэндонг тэнга вэтэнгзгэя.
3: О, гуачэнчи, о, гуачэнчи, чэнгэ шугчамнун ома гуачэнчи гу. О, тэра, янгэши кэри тэнтэнан жазгэрэ.
1: Шэлага шэчё, пачэр кэзгэрэ гу. Shilaga tsukhag maachig ta. Ta chizga shu harngli iri karnik shuwa shjiayi ta yunggoz.
3: Oh, shugzga marshjiwa. Ta nga tangchatingi nga ngoma cheshig shjiamatabka.
2: Ya, khari sheshjura, ta tsuwa tonar.
3: Oh, ngomari, khari shira, arja ka longnar.
1: Hgra shilaniga rugramahteni. Kyrgiyin kanyiga hikyaab tangsi. Ta dungu tishtangana shilara, hgjira, dichuni kyrgin kashu sambu yozga.
3: Ta khandungu tangana kashu sambu yoka. Ta sazg kriyunga achishikhtago.
1: Hakata zizg. Chiangmangura, sangazganana shapuzgra shamuni kriyungu no rgitangsi. Шапура шамуниги.
2: Мнеге шоузы мартива? Мнеге шоузы мартива?
1: Да, зири. Та шыгжуга хыри чыхчыги. Та ингы хандунгырцова туантанск. Тани шалара хыжы. Кергин сымбуга рогрымахтин датани. Шапура шамунигара хандунгырстанга делыққы гуни лантанск. Шапура шамуниги. лиштан гэ чэзу хчэгшура.
2: Та дэрэн чэгэ яра кэргэ мара кэри, алап гэ хара дэгэ сара дэли, тан гуи курира муа гэгу.
1: Шяпу шяму нэгэ, дэг ярдэг мэй дуэнсэг. Я нэг нэвэй дэгэ чонг-чонг цо, цэн мэй цохэгзэг шира. Та чэлэг гэ чэзэг кэрэ юн дэнэ на.
3: Дэра! Дэра, яңа ончалғу жүк көрі тұнда, жүк көрі тұнда.
1: Хақы тәз ену? Шапу ғыш ечу.
2: Ла-ла-ла-ла, дасыңда че-че зі көрі тұнда ғу?
1: Дәне шаму ғыра, қшып қықшықты етін.
2: Ала-ала, дару қцамна чон-чонс ғыра юк.
1: Я, дасың чалғу че зі көрі олуңнина? Аши шықтара. О, мазы? Лигзг шчава гштанга вэттэнгэ, шчава тэ чэкаэнгэ да, кэргэ кэрэ вэлонзгэя. Чунг-чунг чэзгэрэ зэдэнгэна, джапр чунг-чунгзгэрэ. Харита джапр чунг-чунг дэнэнгэна, зэгэ чунг-чунгзгэ юцгэя. Кэрнэгэра хэрэээрэ, хэндунгэшуга шчага юцгэ. Тэнэда хэндунгэштанга юнуга, шэлара, хэгэчэ, чэргэн. Шяпура шяму цамага одугца шигдилий датанги чанагна криюнгу нуга лигра зага чунчунига шуу чавтанзия. Та кэрчу цама хэндун хчикатанга зоми. Хчики чико цамжи даун ушкавде чаргинга. Яра хчикнам, мара хчикнам, тани яшта машта згири.
3: Ёнчи кэри тунта.
1: Та зину. Дана юнуг сугчаг цамаг яшта махтай чанагна чазы кэри юнгунина дэндуули цамаг цухгий даоцг. Я дагана журжури датанги пуутаржимга ридунга нянгуну чугу чунг-чунг чи цухгзгийна та сугчаг чазы кэри юнгунина. О, арагунзгирия, арагунзг тэнгэмзгнага кэри волонзг. Та арагун чунг-чунг чаму вдгзгдагданина махиг. Кэргэ ли юндгүүдэ агалуэн ба жиэнэгий жгуусэг. Даарун тэнгэм гэнэнэ аливий. Да гэнэ кэрнаара кэргэ шу зири. Янэг хэртэнгний чалийда кэрий нюгуузгия.
3: Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу.
1: Чэргэн тэнг чажига агаатан мүхчээнгэ. Да тэнгэм гэнэнэ янэг хэртэнгнаам чалдаунуга арагунгэра. О, ариваазг юхэн дуули. Айнигэз үл хэм-лэм-фэм кэрж уэрти даоцг. Тэнэй та ардунгстанна юнуг шэлара. Хэгчы, чэргэн, шяпура шяму, лыгра, цэг, цэмаг дугца вчигжлэйри. Хэнгэмгэ нэгна цэсухтарган жау чэла-чэла унуг арагунта шкяв танцгия. Тэнэй та кэрж у цэмаг ндарсэсэсэсэг унуг арагунта шкури. Цамаг арагунди ши пэкун ушкавди, ян чокусым туэндангзгия. Я ачи хэнлэбз кэштанг авали кэрионуг, чоку чунчундасымбо ngухизгжаагу. Хчигинжина нэхша чунчунзгир, чеку арганзгир, чеку абразгир ия. Кэрчусымбо гэн хэрие шура хэндунгэрцва туэндангзг. Дэни нэхша гэшэчу.
2: Ангачу... Хэндунгэртэн ашигэвэ наачу.
3: Дани аргангэра шэчу. Орэя, ngэчу ngома чэнгэхшэг муаг, та чалира муаг, ngэчу сэмбура хэндунгэртэн ашигэвэ наачу.
1: Хэкавдэ абра чунг-чунгэ?
2: Атио!
1: Азири, нарэцгири. Цэнмага, о абра чунг-чунг чиянтэнгэ котага дэнчха усунна разгэрия.
2: Арим-арим, цамага орухи ачиндасан бухжуаадан.
1: Да, зири, хэндунгатан на юнуга сугчаг цамага дугца чигжилири цхесух нянжи ундасан бухжиабдан зия.
3: Хэндун чалуг...

0: хэвжи нэгна хсунгэв дэрцэ кэлё
1: хсунгэв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё
0: ховри гэлэнгна хэвжи хтамлари ё
1: хэвжи хтамжи мэти ламтэнгнэ ё
2: хосу хэвжи хшалэн

0: 고름고 토니다 뜻슈 처아라 뜻슈 시가 드네 뜻슈 코릭데 날리럽이 길은에난도 너노 뜨근 데마티 흑겐시다 땅다 런게 이그 마오나 람카테 서든 교규 도모근 덴바치 땅즈 뜻세건들레
1: 네네 따따선다 부잡나 네터선도 어르서그레라 어르서그나 크차오라 엔스킨다도 샴시그메 카그레다에 나요 미따따도 촌도 Тани так ишара тасара ясу комшиг сарата ача юшасаг ясу комширата махчина я мирзан баг ясу комширата тачам сарар тон терте сигдина яланда чечам бадай нистен к шанг тамчира бигу сарнаңды да яка берена
0: же же же
1: тен дана коен жогжина тофу жам бот жигто ханно жигто та тоншанар керк консыз к жигден жигкондар мо тер жигто Потому что нам тут то что чуть-чуть и тату чему-то на мешке да, а то тайцу нам это скатом. Я сам замораю.
0: Жи-жи-жи.
1: Тогда та таром там чума я кого-то то что то мы как-то нам всем это не лог не знаю, мы тут джонни тогда лон сам базаркава собчин. Ну, че джонни базаркава. Я вот как вот тут там скатом те разу смог края на я чатом замаре. ара сара та пачи чигти тумаг жеврада хатан якери
0: же же же
1: тамагри
0: тамаб желгзга пал танжиген ген ата тофу ге жигти тул танита ринге ян кокмаз шон танзга
1: оле та жигти ната жендан гата карма в жаве ян не на анди конера жигти жара не хатам зе кому тинун га карма в жаве ян лондон на та пачи та хен жогина тофу та тамнин мача ара г очинде та го

Семке нянг тамдоси калам тамму зэмке ми тон торси ванун дмра ванун чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: Редина варкам делисин татун кунда нянкер бузгэ каптун кунга сичубо дэг каприн лензгил. Япнда димо.
1: Демо демо.
0: Вот они чуть янг делисин дина ашик далил ва лага жагалан би ак памас куну гудунда сызга кржин.
1: Оти чун гондам бада ла чами дума дан сиран дума дан лаян лама дамбала суха имла лохчи сакуа ян.
0: Яри.
1: Oya linsen jimi na dago te palma chidung zunzi wa
0: palma chidung ge chazgre
1: palma chidung ge dong lin zi dong dong na
0: palma chidung ge dong lin oyo ya
1: ya dong lin zi ya
0: palma chidung ge dong lin zi ko tu la go ya di mo
1: ya ya
0: ya to bo di mo
1: Demo
0: ya.
1: Dia lama ni kita dongeng di luar di Christian tu ni.
0: Ngari.
1: Otak si makta.
0: Christian tu rakan ni gua tangkar tunggu kebjin cenda.
1: Oh ni ni.
0: Christian tu ya kau jemilis nak kau tulah gua.
1: Oh ya ya ya.
0: Demo.
1: Ya demo.

야, 아니 친구들 나르는다고 가가 나 친구냐 나 코는다고 가 심각샤 나 희는다고 가 특근에 내려지네 이나 위특종을 함이지니 되느리 참바종을 녹이지니 되느리 대통나 여러분과 함아즈감 손네 이나 한코리 칼라이 달리 스코리 소소 땅이 달리 칼라 소소 녀이니 달리 칼론장도 타이니 달리 다큰 참보샤고 내려지네 이나 토금을 탐이 소소 뒤땅이다 샤이 총총즈가 Оле, чатри комти сокоти тацо, чанда мастили сокоти тацо, томр ярып кучо пакын сокон резинина. Рынка хади дынкыр самба саго сенрия. Оле, паткыр самба шиго сенрия. Палагнам тукун го секонрия. Диртани хамага инара, рака вазге инрия, лурджен азге инрия. Оле, дита тынги шай изон сон инара. Гна йо йо ла онца май, гни йо йо ла шартын май дидалита. Хамага томр касо сулакани, рынка вуцгина. Ти ясу такомши. Оле чилгитами ньосунтгтэн оле дийтэнни хамага сосузги далини мэнхөр ихсгэн ньо нэрдэм цэнтэ юмри энэ хама таязг тумэркэн дортэнри энэни оя оле там холур нахсам чон авд ивчсам чов дистэк ижэг ирчэж хомон готли ама нама китэн итали кэрг фолони итали бутгняло сэк хамага кача чэг исомнэрдэни ната оле шаинди тасоптир гомунтэн госэнри сосогнаг тигосэнри кэ кэрджаван кэргосэнри Dita tangi shawa ka naqsha pa tango nare, yarab cho pa lamu yi go nare, zidali hama gai nara. Ole sorta ji go nukar tani, sosok tang nare ya. Dita na shayi yarab zgan cho nare na, arjiv la mokso nga lakso zidali, wukha u tsaka chobdan zidali, ya lakso kai yi chachaga yi tali, yin lakso cho kanjan jir yi tali. Hama chik song chi yi tali, mzaga kastan khir yi tali, ka lang yi tali, tsikzi yi tali, sorta nami song na ta, arjiv la yib zingan norar tawa ga, oya, ta yon din jor go nare ya. Оле, ты сунната тенченга хамазган чона. Марга менба севик туми нади, чилин чачк чо карат яны, калим гамак катанг сера яны. Оле, на хамасе конунди лаканната, чаткин мангазг санги яныс. Аюна ретара, нанады закында, гунин гамай тали, ва нешке пай тали, шачудина, таркам лакади, кому чакаретара, иннара ян. Тени хамага чагасена резинена, соптир гумунтами, сосонага кои талини, вшира тонир кавцога, кача кмачан бурсовна резинена, оле, ртевага нангантын тензегосена, ра качам тендринан чонеегосена, тому казан чарам умрнечо хаса иня, гонок скантам умрнечо хана иня, хани лагтан турня намар, ганам синжа такчанья намар, чекто хому куцги игона, имзагар ngapchang ktsri igona, мдурчарам чаган чима игона, ту отак чага тупа игона, гадайо нам тому нямцан игона, чугу на чуга капу игона, зидали, нан хан なんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんかなんか
하마가 카든이 찍찍달리니 올레 머그 튼득클람카 대식 돈이 좀 튼듬어지겠느리 나 하마자야지 거기 찍건 좋았다래라 어야 아 뜨님송테 바카만 코너르디나 텐칭가 하마가 영스카 잔도 잠부샤느리야 올레 다추 어떻게 여러분스 그냥 손내이나 쪼우는 거 쪼우지 오늘이 샹카티가 영향하지 오늘이 나도 꼰다 강아이느리지니나 올레 으쫑고르니 어떻게 사지고 오늘이 샹타 피르크 사지고 오늘이 샹라 쫌몽고 죽나지고 오늘이 샹달 마르 캠페인나지고 오늘이 효그나시 특근데나지고 오늘이 쏨부와치 샹카세나지고 오늘이 한니고라마 하나다지고 오늘이 마르니고라마 마나다지고 오늘이 올레 뜨득군데다 올레 따빠츠키고 오늘이 삼분쯤을이고 오늘이 올라마나스마 카트냐나 마라 칠가 올레 룩타이냐나 마라 올레 하마근데 장군디 라케샤리 테르가나 카샤이 소타르카 송이 다트링 소타 송이 소티르고 모세게즈근데미 소소나가 세게즈고 스케 쉼코리 달리니 올레 타타발고 카카샤코 눈토시냐나 마레디 달리 하마가 소순득탄드 게너리 다인 하마가 차추 자야드 게너 하마가 버통가 삼도스 게너라 어야 너그추 끈끄세 막사는드 게라 차추냐 거르는드 게라 랑고스 나가 코너드 게라 어얀 대용나 이나 샤이 차야드기나 어야 단디 함 칸능 이탈리 스케츠 이탈리 이컴 초간 초빠진 분들이야 문응한 농업진 바득 땅들이야
Сам лучше сам чини за танария, то синя хрца на законария. Хосом цона зон ин тон сгитернария, шанка катана тон ин тин сгитернария. Рыли мама тап дилан тап чыгызгенария, дан сам тага чалык аккора згенария. Лын ин лукан кох чин жогнария, ня ин лука хох чыглан. Нди тонната, ди чин ка хамасе конунда та, зам лын ген нема тава згенария, олен ди трек кызып дженария, ди та сам лугу кортон тоген згенария, рин нигер тяп чун пак ген згенария, зи талита, ди чин ка хамага кавдини талита, цирсини талита, ярып кышуга, яран кортон ничим циндам узгенария. Оя, ты тоже бачанка хамацая за кашкача, кашкача бурцов на рези на яна. Оле, та упа за каша и сома за кашкача тонта на яна. Чо уцген бичани. Оле, та вартен чон чопак за пензембрами на автомбилардя. Парки сангма юсулкомши, зембрами на упилардяс. Оле, мрака, юсулкомши, кетан якин, дазу кондилакани. Ням басарсу егонари, маним компли егонари. Оле, дазу контон тимонтири енери, та ватакли енери зидали, скачан дачан бурцов на рия. Ты его на яна шаи тен соне его на ран, дилакани хама кавлани дали, цихци датангани. Оле, оле, мрака, суджин сангутайн. Оле, ням басарсу енери, маним компли енери. Оле, няням компли чадыгэ енери зинэйна. Хуэна, кэттан яки галакай нандрагы, юсул комши галакай нандрагы, чулыг тамми галакай нандрагы, мэрг тэнды галакай нандрагы, гуэмба конштан галакай нандрагы, сама сартан галакай нандрагы, лэк лэйжу ина чук, каган донжу ина чук. Оле, кэнсаканты часака ладжа галакай нита, хама кавлэн и цирси суната, оле, шавака нах шапатан назгэнэра, нихтан камарта мурта назгэнэрия. Оле, нёкэнгэфтина мэн назгэнэрия, сэмчэн Хама в зумузык, вичык, в чё паре ла. Оле, дэс муна та ша инда музыки на та, в чё па ган ба, в ша ва ган су. Хама ну цартил, вичык я ган чил. Азар та инча чин, дэл има нензи дали, хама ган да хелов су тан ри. Оле, дэс кунда тон цин, в жива ма ур. Тон цин ран ва ма уг ла, кэр чик ша ли муна та, оле, ша инда мсо не уна ра. Та хол ур ган сам чо ган ва ли, чик сам чо ги, тэк ги ги. Оло ха мам джи ра, си ма мр сун ри ги кэм дэ тон дан на та. Оле, и сун жихтин нез ги на кор ва зи ни, вша цан да ги чи чи зи ме кара, ши цан да ги дэр дэр зи йо ки на. Дэр чон ца ла тон дан на ри, дэ тон дан на ха ма ги чага сэн ри зи ни на. Оле, чор чил ла кир ца ням за е нэз го нэ ри, тэх му ча ням тун е нэз го нэ ри. Дэ

0: ᱜᱟᱥᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱥᱚᱱᱤ ᱢᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱨᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟᱜ ᱜᱟᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱜᱞᱟᱠᱟᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟᱜ ᱜᱟᱥᱟᱥᱟᱝ ᱮᱢᱞ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱵᱚ ᱵᱤᱴᱤ ᱜᱩᱨᱡᱤᱞ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱚᱞᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱚᱞᱮ ᱠᱷᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱦᱟᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱠ ᱛᱩᱢ ᱱᱟᱱᱫᱤᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟ ᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱛᱚ ᱟᱪᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱚᱱᱫᱚᱱᱤ ᱢᱚᱨ ᱜᱩᱨᱮ ᱟᱪᱟᱱ ᱜᱩᱛᱚᱢᱨᱚ ᱯᱟᱥᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱚᱨᱟᱛᱷᱟᱱ ᱢᱟᱠᱨ ᱠᱚᱛᱨ ᱪᱷᱟᱨᱠ ᱜᱮᱭᱮᱱᱤ ᱢᱫᱤ ᱛᱩᱢᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟᱨ ᱠᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱦᱟᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱠ ᱛᱚᱢ ᱱᱟᱱᱫᱤᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱮᱣᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱜᱛᱟ ᱠᱮᱱᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱚᱥᱟ ᱧᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱡᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱧᱟᱱ ᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚᱫ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱞᱚᱥ ᱥᱚᱵ ᱡᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱚᱜ ᱜᱚ ᱛᱤᱠ ᱥᱟᱝ ᱚᱡᱟ ᱠᱟ ᱪᱚ ᱯᱟᱭ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱚᱡᱟ ᱠᱟ ᱩᱨᱡᱤᱞ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱤᱪᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱚᱞᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱯᱟᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱪᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱪᱤᱥ ᱜᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱦᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱴᱟᱥ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱟ
1: Орего татена ниматерн цонне янарси команджон мо сапахтам гэ пасанди тасынге карм кутун зоми гэрл мо мо трап дги дали тони ону ндио кли кунган готэн на батын сендем гэр геркен на ба тэнси кыртам ше ба на батын там мо на ба чэ на ба фиркл ихтерти ясан бола нанджон же мо би маги вор насим жил гэй ин цомола атык лан чыктар кэм мавзон фил ю на мил дэ тэн на нагдэг мил сэмба дэ чил на сэр жиз кыртани ни тугмэр тун уцэг шан нан гон ихчиг ша ярча ла нарса ни ихчиг ла ят тэ на чэ на ба зо катг узун ухтэр идали лахс узун уттар идали чэ на ба зон цамтэ тра ши дэ лгш я риго та тэ на тэрн кэпс ваб кыртам тис ваб кэ чэркэн ри зитэн на на хтам тэ шэл зи цэг цэг саз гон нон дан дэ хон зи бен цэн саз гон у хама зон узык чэргоне на чэртэн гэ хама шэм сэм чэн сэ гон у тэ кэм узга музэн гог зи дали чэн ра кван нам чэгра ти чали хсон дор джи тэк ин дали шан на яна дэх тэн ни ран ром цон на яна шэ чэ чан гэ нэз гэ чи ча чан гэ та зы хтам шэ ик гэ чаг рэ нэ цо зы хтар джи ик гэ чэлэн чор джа зы хара ак кир кэм дэн нэ гэ шэ кэ кар чэв дэ му чан гэ ngар чэ му лам гэ кэ сон нэ ngар чэ кэ шэнг ма кум лэ чан зы ыр ис на мар мэн нун зуб дэ гэн зу гэ лор джи ри тап дэ гэ та ур ан кун ри тэ ра ин на ян тэ рэн ки гэр кэ кун ис зон дэ на хи гэр кэр чэ гэ ту гэ джэ ни сэм гэ кон ис цо тэ на цэ сэм гэ ка чэ шэ гэ джэ ри на ин на ри я та ту мэр тун у та тама тангэн гомай дали гнам кэхтэн гэ тугмай дали чи жагэр кэ гэм авж гон ахсан арапац ирхэн гмабтэн гон сасэр тэрави чэн мабтэн гон тэ чэр тангэ хама авсун уз хама шэн сэм жанз гэ чэр гон яна та кэн ри ивдэ тана ву вив тэгэнд о яш тэ чи гом мун гот тэнги ами нэ ма ки тэнги та лэг дэ мугэ хэт гэ чэм уз тэви кан дэ мугэ яш нэ гар мар тэвни зон тэ та ву вив тэгэнд чэ гэ гэ нёр чэн уи гог гэ ди тана яна хама авсун уз яна вив тэгэнд о яр нян го лэн го ман чэн гон Да не нэн ар тэнгэ цэгэ мавчиган да чэнэн ар тэнгэ чэнэра чэ кэркэ мавчига дали дэ чэдэ нэн мэл ихсэн мазгэра кан ухсэн мазгэ лифтэн ихсэн мазгэ гэн юрчэн эджу хамазэ кэн тэхтэ вапи ингэн дэ жэхтэ вапи крори самгэт тэ мартугэ чэ мушэ тэнэ на вэтэ ойэ сэмэ зэгэ чэдэ нэ фусуф тэнгэ самчэ мэ ка тэ каптэ тэ я тэсэн чэ нэ чэ зэгэ рэ тэнэ на вэтэ гэн дэг нёмлэг жи итали чэнэра фусун дэмни кансэм тэ мызга тонэ на карсэн тэрэн тэрвэн ярчэ бихчэм дэ мызга тонэ на Kibjan dhanlang gatire, metuknyam shak gatire na. Yen na satang se yen nara, rigni yondan mabjong na nirza charza mabchunnuta, mabshik kishka chakarde, mabdungo ramombarde, shalmargo kishi oksarde, dhamargo ramurantarde na. Yen na tachizgiri evzitangane na, nir satang se yen nara, karsang tangarang rongri jakub ka kashukhtar nara, lorgi nganchil yena, lorgi lopsu ingan serjizgi yonari, tar karsang terang yena, lopchigni ge lopsu ingan daso, nir satang se yen nara, rongrong wongla teli rongjib ka kawa khugi dali, dan daso chizgiri evzitang, marki tanglang ge goni, rongga wibchigindi taga tondag yen nushi dali, hamazik wibchigindi samlo mokhtang mashini kaabde, Ой лу чигнеге лин ингл лобсон дэндэм гэнэ чигдэнэ шякачин нэнгэн ган чэнзгэри самг жэрэн чэн нон барса чэнзгэри самг тэрчэвдэн дэрэл кон чэнзгэри самг дэман ярэлэн кам чэнзгэри самг өтэри ой хчиг тэвшэн натын ганигла кани шэнэ нэ нэхчэртэн гэргэни янара лир гөтэри ргэни секундэн дэ нэзгам цонэ яна тарчанык кива тон зэгэн дэм үзгэзэ олат дэ карсэн тэрэн качаз гэшэна хтам тон мэмтэ хэйзгэн жок гонэри чутан мэмтэ лонзгэ тон гонэри тэ инэхтэ хэн тэ кэв дэмнига хэйгэ фсэман жок гонэри чигзэн рэк кил гом моглон гэрчэртэн жок гонэри тэ ишэна яна качи цэгэ дэн хан ёнэри дос гурэм мо мах ёнэри яна Yennar jandak kiwa kongzaga chibzi yondarana Nyezg rintang dambi nyezg jirgona Nyezg nyezir hilota Lug chikin charji yona Ni tabnan chigmei kildzina Chiga tabtang nash tunka mangchokka lonsi Oya lonsi chotabka Nyezg nyezir hilota Lug chikin charji martukmeyna Nig tabnan chigona mariyata Nyezg nyezir hilota Yangna lug jatang nipja Yangna urib charji ziga Mangwa ziga Sambar jia chimbu zigan Dang chikshina ziga yana Rigni yondana jongkabchigina Tazun chigmei nipshawa yana Oyar tum tsikir kachaz gishogun ondasoda

고가 삼거들 든든나 요누가 하마 나방이 특런친 옴비치 없지네 저거 마카룸 티어코네 테릉도 칼성 테릉 거 쳇속인데 특갑서 와프 흑팀 흑담즈 그래 삼거 티서 와프 쳇즈 그래 삼거들 든 마이나 쳇즈 그래 지탕나이나 영 쿄소소고 쳇세고 오야 회참이 빈 강목은 남시 미비 리오당다 지달리 돔스긴 저코노 또소 탐체 쳇테스타사오 가르관냐 사요코 삼거들 Я тосанчени нёзге на мхжекэнчё йокозын тагнёрчмо яджэнтэ шякачэн теличчан янджэрэ самгэтэр янна нёзге на мхжекэнчё йокозгэна хамаг калэнджу ламаг хсунсэджу якэвкэ тэмсэджу ти мцэкэ чэзгэрэджэ тарынгэ кая нардэт ныркэ чэмтэ тамчэла тэндэл идали чэнэра ояр гамбала тэгэ тэкэстэ ёнэз жомбала шэмчэн ёнэзгэна там мхжекэнчё йокозрэла Yennanda yennanda chazgiye gonarib zitangna Tadil lami yazamgaga sanjik tonggab shenlab yonari Khumbu zungu shtashima musay kangan dalmi yonari Hama zungu molama jirmi semchi yatensig yonari Tsechuk zungu tongsema chamsang shekak shima yonari Oya, soma zungu shtondite ushtongbarwin dalmi yo Sera nangjinga goni Ta hama zgi yenna tsadanga hama zgi gona Rigni yondan zgi jongal chigi Nyezga nyegzhe kanchu yoko zindak sof chingay jondata Hachang kashin zgi yonari samga yotari Mastuk nyezgi yennara jem jorwa liyo ya jem jorwa лиргоя топкиса лиргоя нисатын сен наражезгина ояр жебри тыккыркысты жилла шекерсэр марҗанга тыңони тыңанлавлык җиони дидә кыркырке мелонга вотса вотса яттыкырым уйони зымтык чехли уйони диктен шба чекка җаншанга җефче тыкми тоюни котымса манҗыкса чи тыкынга кувасо каруга тыюни рынгы ву уйтгина чук рынгынеле на чук тамчил кыркырта усынга гымтыңа чукни хсенне кывса кытанав җиктыңа чукны зыгина сен наран тоннырет Don reader and topa segundo semchen tinara drum jojes yenmar tinang nin chup gundu jemsen dan jistin de tatang de xixina yena nirje kunchu yoqo xurchung yidali tinarda hama tsadin zge jota da ni sutung zge nara seman zung goje zre sam gote de yidali tinara u bitig zge ra chadan hami kavlingi lami xung zi yona yena chaz zre de tona yena rjan ju khunju ma ye chosos nuk jil ma ye dali de mu yidali ma ona Hama zika semka maktigna rungu hama hana tenchenzi zamlang yama hana trochenzi me katari. Tenchenga hama sekonu zamlang nima sekonu di tundashi na jikten karu kundani hami tunlin yoko zikdan jagin jikonari yatari. Hami tunlin da chazirna rung hama zikina rungan tunlin jaga chikzina mantikusam jiru ta yinna maria. Chu viptikta chazirna tunlimi yoko zikona chu runganila hama la karta tang hama la sarchung takadab lama la karta tamchi gonari yatari. Та яна чэзэ тана хамаз гай тали сони шаваз гэ дропэ чигнэ на оя семчэн ганар кива янэри лама гана цукса янэри хама гана тлэн янэри ятэри хами тлэн жана вотэк тара лама жонэри чиг вся лама жонэри танг влу лама жонэри на я та яна та сэнчэни не сатын сэнара у вичугн тэ хамаз гэ на хама цадэн гэ хамаз гэ на у вотэгнди тчива татын гэ хсонцэ тарын гэ Oya, tupka wii stanjiru kumali rambo chesg tupi, shcheka wa sorjan zawa kalanga chichi, jishtin karungundi gomba tongo chichi, hui dali chana, wul kanga chanzi, ki konga chanzi, lakam changa chanzi, shiam nyangji changa marigandamu zgina, shiam tang nyangji chanzi kono, ko tretang ngoza chanzi kono, litang jimdi chanzi kono, da yana, kapshit tona kani gondari, tontam lokki zan gondari yata. Tama yana satang si yana, rung a tsotsula kanang a yongstang nanang a tursang kachaf sya jistan re da zgrin nguan de jistan re te na ni satang se na ra li jim di ga dang chang sig sig si da li jan ra chya tsok tang ni ar ji ga yor ji gan kolok kor ka ma chi nga lo tsok de gan ga gan jo ka ma chi ga o ya ni nga bi ka ji ka ma chi ga tang ge nga bi phu a shong ka ma chi ga son ne na hama z ko yit z ga o ya nyor chung yo ko z ye tang kala so so ye tang z gre sam ge de mu yi da li da hama z ge na kala ko go ni go go sam ge ka chok chong mo ta go go sam ge o ya sam sang ge kala ye go go sam ge tsam sang ge zen ma ye go go sam ge ter o ya hama jen tik ge kala z ge wo tik jen tik ge so so z ge tang na cho tsa den hama z ge o ya tsa tik den tang ge sam ge yo ter ta yi song na wo yi tik z ge ra hama z ge ka lang ye hama ti nyor chung yo ko z ge hama z gar gin di cho de ri tang na na cho lo chung ni nyen ker Чулуга шатага степкэчиги куа учнар степкэчиги дали хчёри гнёри дали нянго лангго чэнгэ ёнгчиги онэна хамазык сук сук нугэр жэмдэтэ тамчэда нимэхчиг хари гофшэр гуттагар чэгэгэра шэрпэ кылунгэ чэчэли юл мили ми тай дали чэнэ дэмэ дали хами сэмкэрэхтэ кэмачига тогмэр тунгэнди вивчэгэтэ луглэман жогэман чэгэтэ ни сэтэнгэ сэнара шэкэ чэнзгэрэ самгэн гомэх чэнзгэрэ самгэтэр тэ мартэг ниангэби кавчэги тэ сонэна чугунган бахтэшина тэмэл жам цухтэг тэ сонсэнэрина ниэзэг луглэмтэ тугмэр тунгэн жогэман чэгэтэ хамазыгэ гэнтэрэ ёкэ самгэтэр Үйтгэзэг шавандалым юкуз ли ти оя хамазык хсунти ламазык хсунти жакып кэ тэмси тэй сонэ яна ят хнишкэв замачэзэрэ

0: зитане на чо нима харкери харджиз миннара та рун гөрүн фтали тому его номар сух би сону кни кимон тону ргивин диво личи лам накса зендери рун гө лигн гө лам кани рун гө хун дони тамдери тода чез грев зитане на оя ньюзик ньюсе жолоте шава тундан зли жута тусула кани хиго сам гё ётри я тусан ченин итерна чедерна хама чаден сукунда чимуз гэ гөнэ фтани я те мэнчэг Нихтам там мам тэ хвэ ни чутам мам тэ гэлон нихтам го чуан тэ нэз нихтам жэн лыган тэ нэз нихтам а чман тэ нэз хтам чэ увжэр жэн гэ чонна кир гэ хсэр нян кроуни атэн дон голон и хтагна кани лык гэни ма кроу нэз гэ хтагни шан нэ на хамаз гэ на чэ грэв зэ тэгнэ на о у вип тэгэн дэра нам жэн тэ шэ жэ хтам жэ мэн на хан мар хамаз гэ на ро вип тэгэ гэ на там чэ хама ро вип тэгэ сам лур жэри дали чэ нара вип тэгэн дэ сэм кэм тэн фтэни дали хоп соз гэ тэн дэ хама сэтэн сэ нара гэн кэр ё нари рэнгэ цо цо ла чу кабэр сэ дэ тэн чу кама жэ гэ дэ тэн гэ ма вип тэгэ сэм кэм тэн фтэни дали хама гэ хоп соз гэ тэн дэ цэдэн хама зэ гэ цэтэ гэ сам гэ ё дэ со дэ хама сэ гэ нара сэ мэн зэн гэ ма нэм о я нэм ян на чэ дэ дэ тэн лур та ва талин пэн пэн дэ чу гэ ма тон сэ сэ дали хамазык фшеджим мана фшечен хактым өвэгдик дивонэри сачен жанкыркын чинка на дивонэри сэджу тотанг итерн чэнан басу дэрджикстан муана батын дэр чаргын дана юну гстан муатан кын мунгазга ни чэнан басу оя тэгрэн чэнэ он бихти авжигнэ жиго макару тэкон нэ динунан анэ мунган бикая нянжэз хымр гүргүнунан кокмыз гёкэсамна чэнан басу мэджил сэмэгчи зунга марка гачи дивоб сэджу тата музыка шапацкын чэмжигэн тэм гжава сошэнэ
1: Re dancing otog nyekhwa ra dancing otog nyersik ba nyge tam khoi zayapsha tha gna samme gapsiz gna ro gna shuni shandam gergin na ba g dancing otog nyekhwa chichib gyala karma na ro arkatam tam chung or jasam thu arkatam tam chung ab jenga ab gyal arkatam tam chung ab jeje nga arkatam tam chung ab jeni ab gyal arkatam tam chung sam ga ab gyal Tīnāng chī tōmī kārtāng ārgatāng tāng chūng ābjē gīlā sīm tāng chī āmāmī kārtāng ārgatāng tāng chūng sīm gā ābjē lā lāng jī kī jīg tī tōp kīr ārgatāng tāng chūng ābjē ābjē ābjē rīl Rī tāna shūnī yīn dāngshīng āntāng nyērchīg pā tēhuā tāxī lā kārmā nāng rū ārgatāng tāng chūng ābjē gīlā gīnī ārgatāng tāng chūng ābjē ngā gī ārgatāng tāng chūng ābjē sīm gīnī ārgatāng tāng chūng ābjē gīnī tū ārgatāng tāng chūng sīm sīm gīnī Tīnāng chī tōmī kārtāng ārgatāng tāng chūng ābjē gīlā gīnī tāng chī āmāmī kārtāng ārgatāng tāng chūng sīm sīm gīnī lāng jī kīn jīg tī tōp kīr ārgatāng tāng chūng ājē sīm gīrī lī Yā tsāngmī gāpsa nāng rū
2: Sī bī gāng tāng zāng wū līng chūng bī pā mī jī xīb zhīg nū rū Xīrūb zā jī gāmār jī rīn chīg bī zhūng rūb jī glūr būb kō mā
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Kashiwa manlaa jaraa phamu jaxi tsukka shepi kaxiqnda rewa gangmung tonu gu chenga nga tsiyang dikorga jichad khundi tsaide tang dartaay na nga tsu lindzuka nga nangjiga iyo. Derangni kashiwa manlaa jaraa phamu jaxi tsukka rekirra kaxiqnda yang nga tsu chomchindaraa galenchindi nga godi shetsi iyo. Dina shuni chenamba ga kashiwa manlaa jaraa phamu jaxi ayangchin tsukka shepi lhasa lan juwa sergunu ga kaxiqnda la 三星能就行

Nyangnibi tuku chongchongcho. Tana chi shuni irigbi shkar kongos kalam dav jilandiga tanga xishtum jilogra, xishtum jirloga gano ga tuku chongchong changma xishtum xarwa zgi jirlog iya. Hari, xishtum di nyanga harivi parul tasik. Dan zhengkhin jina wajung zhongra zhong thomzheng tangwi lorma jyapin zanjar ngawa ga dan jina zomba pu chongchong ihi chi junzhe. Tana chi ndakhshin donju yil. Tana tuku chongchong changma ga shabtun yungo. Nga chordul shesi payil samba nakhkul na shtotar ngamji jiru shtongchik chongren jang siang manta gayamdik huomu chingdi chiu chenbu longlong tamba ba ralong ganda chakhan khipi jasong shugzir talwi yeja nyim gawa shigyan. Nga na chongdi ni payi jibang da charlong shongwi nakhkul ba shigdang tarta samba nakhkul da chigbi nchongra zong longzheng tangwi lorim jabi loma shigyan. Штонгчиг гыбжа тонжил лор ховжанда хсарта зыгбатан дартивар лунгу жыбча сакка лоржи юл. Наци ловкынны ловчылы токынгы ниншуксы йопатан дэнда токын ашын мебі тонжа жыбтукчы семчыл чайын мел. Ловкынгы ргейкунни парахтейцы дэншуксы гжыңдук набза лапи рауусыг тонтав. Рау дейны гынры хтар тошын жыним дамбасыг мамул. Уэнчин рэвэй хтэнг сэхэн тэнг хэнчэн нацу чи ёо бі. Нэй лоукэн лі тун тэпэй харэнгэшунг гэн зэй жунг сэгпэ дээгэн. Намжин лоукэн нэ парахтэй бана харуэдэй дэцэй чэн жэдуг тар лаварэй жэвэр сэдэй. Сэкэр жэнгдуг лава чуэн ба тэнг гаяркэр мэдуг ээн бі набза чаху чуэн. Хтуэнкэр хсэрндуг лава сэрпу чуэн ла гэнкэр ээндуг лава гарпу чуэн ба ээн. Шкабри ренис сигча тэн норзэн гари сэлла мэсэлвийн гэн гуни юан хуи тэн гэ яки нэг чун тэг тэн дахти харжэнгэн тэ нэг тэг чун чун ган гэвэр шяпа замли савэр тума тэ кэсэл чарва вамни навэн тэвси арэни юцэл аравру тэн жэрви арэви тэн сэнгри хэ кэв ёба тэн нисэ мачи вэму ала чона паке руудэн нэгни би ди сунси kam tan zhang yo pa tang zhawar. Ngi sien kham la gaar jin jirwa jatsam shung yang. Aru di shtan lang ang zhang. Kham zhig bi chim tsi shi tang zhawar. Ngi char lung jie gorm shawar shib ji da xiang. Lang tsi shtam jil tang sang wa. Pusam ta da karo gar nyar yu. Gawri aru di na gujir jie gochin shi tang zhati. Ngi char yin tang char nang yu zil aru di gag yu bi. Харуи паруи чин жигтэн тунду чин дамби тэли ирган нандуул. Ни нам жин лобчыл хкабсы гнамян ше тэн рир. Харуу ди паруи та чэсиг ютам ням жин юул. Нганы чунди ни самба нэгху та царлун шунга шиг ямби. Хар жин тэг рэнгви сача жэн шиг та сун маню. Инна ян. Апи сэна харуу мунг шиг паруи та няма ласа юула. Ласа чунчир хачан хчилсир. Ян гиргин чи сэна, жисы чуцу лоча чемун жамди, дали чан зэхан штана дэгпэй рау тэн ежун мау тунтабсир. Коци сэпа тэ дэн нам. Руи пару тэ рау ютам, ян нам зэдэк ечэ жэншг ёпа ян. Нга нар суэнжи ангэс тар шинанду. Нгэ тарта камцэн шу тапа нэ, мау парэн дэнтэч рау нэ гаджи, Jinyam dambi roo mungu tong tapa tang, nzi khang shtana dikpi yejung mungu shi chang tong tapar ngi. Re, nyangniwi, tuku chong chong cho, ndanji na gangjin na chong chakpar gata nga gulo nuga shi tsam sarwa zgar. Rewi parul tasik, payil nji na wajung rogra zung, danji na lomzheng tangwi lorim japa ga nzancha ar ngawa ga lochuk yekhi chi dund. Shi ga shi tsam yukwa zgati yo ka. Тана чуку чонг-чонг цонма ян конкуб тэнг тэнг дэдэнгэ рэнгэ паса паэгэ рэчэ нэгсэм гэн зэдэ. Янна рэнгэнэг жилэх гануэгэ вэгчэх саму дэ нэгцэ лэнгэ дэдэнгэ дэхтарэн дэ хэгчэгдэ. Ян чуку чонг-чонг цэ чуэна дэштэвэ хэсэм джё гана ян шэгэ мэнгэр. Дэдэнгэ чу рэнгэнэг чинуэгэ замчэ дэ пу жаржэма гэдэ
ཕོ ཚར ཡམ གི ན ཆུང སི པི གཅིག རིག པི སྐར ཁུང གི ནང ནི ཡེ ལོ ཡ ལ

Я артилинки санканади этана титата намбацу гсернин навигента нен тонунга жужмарнана цонёргнян чингэн оркл лунтин кидэ бизби ванун чинбони татунгли цинген тана варкмде намбацу г нэгэн суви дарсэр кодгсю пин самжи лгти алман харти килэнби фобжи сени зинямузгин тана атинямчэ зинямундала нямгорунузгил.

0: ᱛᱟᱠᱢᱚᱭ ᱢᱟᱜᱮᱛᱟ ᱫᱚᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱯᱠᱟᱛᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱥᱮᱢ ᱡᱤ ᱵᱟᱨᱮᱛᱟ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱪᱟᱨᱤᱛᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱚᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱫᱤ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ada pambari atwa ni tari tena da agir tam ma bra chini tini chana chagala kani tam baram da dum ka ka kan ka da ta kana ta ka ge chak ta kirim da chun dosta na gus chak chigri du sam gni tan dieran gi sala gun tam tari tena da lor tong di kam de ta khasang dang gun ka tari khasang dang gun di kam de ka sang su ta ka khan na su su ka ta kana da rang ge mona ta ti la mang ja ta yoni na mi ni ta mang ja na ubi ji ge ta tan ko ni ske ji ta chos ta tan ge mang ja sor ka mang ja na ta tamu zangu ma ki ambanong ka kamde thon ta rang ga ta phache nya chi kang gu ga ka shu ta tan ke gu mo
0: yari
1: ta fo to zambar ke ji ni yang ta bam de tarong po na mang ji tam bo na tar nga za pa le ang ta ta ni ta ka shu chen de me na ding ju to mo de ma ra nga ta ka shu ndam dem gu ji ndam ge ta ong nya chi kang gu ta sa wan ji la kam ba gu ji ri ta chirim rang ji ka ang ji na tam ma ta chirim ta pa ta ang ji ka ji na ta chu yong ge sha yu ma gan zam ju ta ani chirim ka ji na ta ta zum chu mo ge gu ri da sim ji ge ku chi gu na tam mo de sa chok ᱮᱛᱟᱢ ᱵᱟᱢᱨᱟᱝ ᱠᱟᱢᱛᱮ ᱱᱤ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱤᱧᱥ ᱟ ᱠᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱩᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜᱩᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱥᱟᱜᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱥᱟᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱱᱟ ᱫᱮᱢ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱞᱚᱠ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱟ ᱠᱷᱟᱥᱱ ᱥᱩᱜᱩᱠ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱪ ᱠᱷᱟᱥᱩᱠ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱥᱱ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮᱪ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱠᱩ ᱠᱷᱟᱥᱱᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱚ ᱤᱧᱟ ᱨᱟᱥ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱟᱨᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱥᱩᱜᱩᱠ ᱱᱤᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱛ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱤᱪᱩ ᱫᱟ ᱥᱮᱛ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱠᱮ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱜᱤᱫᱱᱟ ᱨᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱟᱹᱡᱤ ᱛᱩᱠᱩᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱮᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱮᱛᱤ ᱜᱚᱨᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱠ ᱛᱚᱢᱚᱢᱚ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱠ ᱵᱤᱞ ᱪᱤᱯᱩᱱᱤ
0: ᱫᱮᱱᱠᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱥ ᱛᱮ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱮ ᱞᱩᱣᱟ ᱧᱟᱢᱩ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱤᱭᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱟ ᱵᱟᱥᱠᱚᱵ ᱡᱤᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱫᱮᱢᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱪᱷᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱪᱟᱭᱨᱤ ᱥᱟᱛᱩᱠᱟ ᱱᱮᱣᱟ ᱮᱥᱵᱤ ᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱭᱩ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱜᱮᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱢᱤᱭᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱯᱷᱚᱢ ᱛᱩᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱠᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱠᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱮᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱠᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱜᱩᱞ ᱠᱟᱯ ᱥᱮᱱᱪᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱟ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱟᱠ ᱵᱮᱛᱷᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱞᱩᱥᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱞᱚᱠᱪᱤᱴᱟ ᱤᱜᱩᱱᱟ ᱞᱚᱠᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱵᱟᱜ ᱞᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱞᱚᱠᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝ ᱜᱩᱞ ᱛᱤ ᱢᱟᱛᱥᱟᱠᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱠᱚ ᱡᱮᱪᱟ ᱢᱩᱝᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱡᱮᱪᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩᱠᱚ ᱡᱮᱪᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱮᱥᱤ ᱵᱤᱨᱤ ᱛᱟᱨ ᱦᱚᱱᱪᱤᱠ ᱠᱤᱨᱢ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱤᱠᱟ ᱠᱚᱫ ᱡᱮᱪᱟ ᱯᱚᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱤ ᱫᱟᱢᱩᱫᱤ ᱭᱚᱠᱷᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱟᱢᱩᱫᱤ ᱢᱟᱭᱱᱫᱨ ᱫᱟᱢᱩᱫᱤ ᱭᱚᱠᱷᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱰᱠᱟ ᱢᱟᱱᱰᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱰᱜᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱫᱤ ᱦᱚᱱᱪᱤᱠ ᱡᱮᱢᱵᱟᱜ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱰᱨᱟ ᱫᱨᱟ ᱱᱤᱛ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱡᱚᱜᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱮᱥ ᱵᱨᱟᱛᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱠ ᱠᱟᱯᱩ ᱨᱮᱝ ᱭᱮᱥᱩ ᱠᱤᱱᱤᱭᱟᱛ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱵᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱠᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱢ ᱵᱤᱡᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱢᱵᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱠᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱝᱜᱨᱩᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱠᱚ ᱫᱮᱫᱤᱢ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱚᱱᱚ ᱥᱚᱵᱟᱛ ᱦᱚᱱᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟᱨ ᱟᱠᱟᱨ ᱡᱩᱜ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱥᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱟᱯ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱦᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜ ᱥᱮᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱴᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱡᱚᱢᱚ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱚ ᱱᱮᱢᱤ ᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱴᱤ ᱠᱟ ᱵᱤᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱩᱪᱷᱟ ᱥᱢᱡᱤ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱞᱩᱱ ᱡᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱫᱚᱱᱟ
0: ᱛᱤᱢ
1: ᱢᱟᱛᱠᱟ ᱩᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱟ ᱨᱤᱝ ᱫᱤ ᱩᱠᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱛ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱡᱩᱝ ᱥᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ алагамсыны орербук хунтын ябадым маңачу. Тоткотина ранга намшик лу сымгынганда татык таджизна камуритер кантар кангалакна тумута татык гилми. Та татык нямутуду кусара адым кытири. Тета шубде ешви гуномни такыртта кангынына га кунгинану китана чыкмады. Такыртна аркуй такыртта гатырыды гачыгын тумулмар. Кенгеда камбета ранга сиятым гонди гвартымда кудата. Чыр тыб матым. Чыр юнина менина. Гонди гвартымда ту юнина менина. Ито тарып кын дашыгын дигонина менина. Таулым ченун интимина. Да тату кундета, эгу кам дека кудунута, таулым ранга сиятым тесен дигнина мадгнина. Шуди юн дигнина мадгнина. Та кам дета янгарангата иска маалыга ка хуин зудина та. Уйк чудина та яйга жетгенде. Тани та маск интимина. Та шуди юн интимина. Та ка кудуна чука кан дорум гылакана. Так нендену тумо тумо до кета тайк та ка кырна нерид ка кан тану янда жимар да ни ранга гер кет сена чикма де кета мугри
0: нари нари ди ди ади ди кварин чи кони та чаранг рунг чи хомнир г жерм г чунди та лой на нис г чум барон г хамнин дни таршин сона шера на нг чи та шим чи г жерм зна жа лов чун горм зна жа нда зо шера шерен ди на нинге та нара чи ка к кавли мангаз ка к кавли те ранг дон та ли та та лу а та ngisan tharshin sonayang dingi tendi shera shirtin di yi rangang kakak tazu ta maung pa yang tharshin gu yang na kirgu chenyi gu kirgu chelin dhan dami da tanga shimjige gu nuk lotuk namba zora yang rangang kakak tazu chi kabdari yi ndi chi kakak ndi shiki dung tayin dhan dhan zu tiki kabdari yi sona lotuk namba zora yang di nang na jingyan ji goji maa ri yoshira samga kwa chen che gu ni chanang dhan zungi tani kabdari yin ta lotuk namji chanang chanang a chonji na 랑그 달롬니르 지름그 촌다나는 게 지치 각그체사 아더니 샤츠문더 중그 진군지 말씀다 속한더니 갑다즈가 뇽뇽리나
2: 오야야 다데더나 고니 로트르 알츠브자 샤톤노레 치그리타 각그메테니 크레 사라즈 메캉아니가 찬노 각각 파지르치리 데더나다 고나 크르기셰코노 당이 응아니가 따따오 각그즈가 찰리 지름따 따오즈 질리용나 다테론 렘친 따오즈 드윈딘데 시긴 나카찬노 무즈셰코노데 메클라카니나라 연지 마우와나 아 히름심지긴 난다 바름심지긴 난다 컨트르심지긴 람칸데소 로브조네 로브조그리요나 연지 로스틸 타와세 난자지 센드브 타오 총총리 아니나 삼치고 또 무즈클라 카니샤콘데 도망그지 랑겐 손에 나카크다 타오즈 그지 질 카크다 얌친 살 데니고 송아제는 먼저라 데나다 코나샤콘노 그 카신 담북긴게 텐든든이나라 시가 카크가 쳔보리 데 치즈그르즈 나 추랑기 녜육 녜우토 뜨니 다했던 마오와나이나라 카숑도던 드디다던 랑기 샤오몽즈 드브탑고 삼치고 치클라키 테나치고 아니글라가니 카숑도타오즈 땡크 이던기 카숑도즈군도던 드달리 녜샤츠문던 드탑가마탑가 데르시긴 던지고 더마이 영 카숑의 자치주 몽송나 영 샤츠문 드브주글라가나니 양카 시크체 지금 증거 가셔도 군도 남고니 가운데 아 마음과 그 돈덕 내는 저고 그 다스다는 그 머흐르르 내나 요노 그 샷쯤든 드트마 탑글라 간데라 나직 군도 가셔 남고니 갑통데 하진 그 개친스
0: 아니
2: 아 디 한치글라 간이다 가셔도 군도 남노 그 르바니나 가성테는 그 주다 머르 아 로브체르 감촌에나 가셔란다스에나 샷쯤 지차니나 바치르 양다 그 저운디 잔는 그 저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저 yandani kakaka chani tamosh. Tiyan chini ta jecha chodirandaka lakasi nara ta shimjiga rngiya wayi songna yinna su tablamiranda jingul ngani uli yechu. Tablamda chike jingul igu guzini yinna ta chirga shetsum zindrigoni kawarandai tablam suhuzga ta anyuk. Ichawi na ta anyuk gongazini yinna ta chikilakani yik changa shimjiga tablam zira. Nigilakani Tandi rngi tukshim jika talum danyashi. Tandi nani yigitsangshim jika talum dikawarinda jicha tsode juri. Ta jicha tsode juri lakani tashi cho wakasurik tawasagam tsone nara sopshi kajong kamo mungasko kakahani gana nani. Ta nyangchi tawasarab dachu. Dini matsida rngi nara dijikang lakansum ka shiapahtang jo dari. ti hanchikla gani ta chig chidir zina ta ta ngi tosim chig kawrin de ingina ta rangi ngi tosim chig talum kangz gi chi na ta khoi zig ne na chig chhu jan ta ba talum jin na yin na chhu jan re na ta ti cheki wa so so ta kangz ni za ki ta za na la ga yong ga ma yong cheki wa so so gi shan nu ka cha ta ta ra rang gi sha chim ti na ga jin ne na ta gi ni wa thong ga ma thong ya ti na cheki wa chim mo zin dim go gi cheki wa te rang gi har ko ri chhu jan ra ta yin na di te la ngi na nan ting gi lin tai da le na te rang gi ta ta ni ye ka me gi tir ka ha ni ta nga na char je ten ni na ta lum te jim gu ma yin na ta ma ng wa na rang gi cha ti te thon ni dri ji zi ta ti wa ka ta zga song na ta shi gi ta chen ki wa ni ma ni ka ka ka se ji na ra chen ki wa gi ta nan te ni lin du man dab ki tu an da se ji na ra ta jir ki ka ma ng zi ki ta lag dra ma shong ju ka la ka na nyan ka shi gi chi gi ti jim tsing gi ta tra khu chan dra jim gu le ku ni ka ra rang gi chi gi jim gu di ji na ta lum gu la ka ni ngi su in ji na chen ki wa su in jo ji na yang na chik tang san ta tra lum ra ndan ish chan na chuk nda ta wa yi ji na ta kang ta chan ta ga ta lum gu ngi ta ta ni ta shi gi ka ka ra chi ni ta ta tu gu te ngan ni zong te ta rang gi char zi tan jim gu li yi ta mo ni ma su na ta di kawin de shiga kakhiyoni rinban ramun damasgiri tata matugu kuni shaytag nular lupchuglar biyog shayt nudan chibijin chita
0: nari
2: kasuk sarwamik
0: nari kwartin se kuni janambani ga gugchu da rang rang ga shimjig ga luog sambu ga chuni da rang rang ga cheli tang jayu ga shimjig inu ga kaptuk gurum inan da nda ga chiga kakhiyo inan da tani maung ba lupchug namba zu ga yang da lupchug kong nambani ga kirga cheli inda ta wan dam rang rang yung inda la chiga shimjig ga kuni ga kaptun di lupchug ni ga rang rang ga nyamnyong ga ngay tana kapda ya kuni ta 소용 라는 그 세마치가 좀 대중 하장 것까지 뭘 잡듯이 그 다 헤름심지기 난 잠바노심지기 난 잡토야라 토나 그 다 쳇스르고는 라는 그 심지기 누가 샌디 다 혼조 지나 지금 샤츠음다 원다 소용 시그 같이 보리 나중에 되나요 라는 그 지금 샤츠음도 그 가슴 뎀주고 난다 영나 그 샤츠음도 누구 누구 갑토 난다 근데 다 심지기 고 누구 고름이 난다 소소기 타나 냠뇽즈가 판좀 주고 빨리 가다 이거 노대 들어중 남바게라 한다 저기 지금 중국 고사 냠족 고사 도능 고사 망보리가 지르 삼가 과든지 아 단이단디 지난번이가 전진하는 게 좀 이따 좀 꺼내려 셔노다 바람 심지근데나 그 삼니 그는 그 삼니 지금 도희리 디더난 더존이 달로 탈신 내용 거기나 셔라기 주차 똑같은 거 더나 저나 그 저쪽 남바 그 지금 럭뜨뜨 삼니 그 럭뜨뜨 강스긴 나단 바람 바인 심지근 바인 나던데 지금 망하다고 니 너무 레터라 좋은 지나라는 그 달로 선부 그 갑도대 송의 심지기 인디니 온 아랑랑아 tana chi tamdina du kandari yok yang na lorchina du kandari yok da zo yang te chi shatin di yego ni da mori di jang ga ta lo ngo sam ga ga sham ji ga gorm chun da ni churang ma chon ji na lorche ta da ga shan di kandari to som na da zo ko ni yang ka da ri me la ti na to mar lo zo nam ji tsa lang ni
2: ngo ya ta te na a lo ngo sam ga sham ji ga gorm da jil da ta da rang ge ji lorche se nan da tan dhiyo se nandra tata ngay tindi chi mozu gu gu zini gina ta ranga tsoki chi gong la gong tsum ziga ta chi gisir gong rizhung shimjik gu niwa yang chi hiram shimjik lo ma kaap tog tong dar na tsiga zi ranga tsoki chi ra chi song gu sam chi ka sam londra wu da ta wasi chi ta chi nu gu jimtsin chi zi gri zini gina chir gu tong tong wu ta hiram shimjik dong gu ni kaap tog da ta wasi gam tsona gina ta chungmo shen na chi shimjik ser na chir tawa zi yin yin no ta rikzhung ta chiki shimjik yigo yin no ta gala ka ta ni ta lobzhung garin ba tawa zi songo ka zi na chuk ta ta tanga kawarin de chun na rangi ta nzabtung gergin randa ka nzabtung ga uguni ta ta ka chik shimjik ka talum ra ta ngay tani ra yang lobzhung rama manga yin ri rinba tar ka chik jika jika songo yin na ta chik shang yi kang zi yin na ta rangi chik chali tang rewa zi yin na ra jemba zi yin na ra ta tar ka hani ka la ka chik samloog tong tang yin na ra ta ti chik ndang jik tang la ka ni chik ngan tang dar na rangi chok ta rangi ka ngay tani chik niwan rao chira song ka sam chik chik tamo ka sang choran rao chik chik ta ta nye ger ka ngay tani rangi ngay tani chik rangi yarhuin ka rangi tang dar na ta ta gandhi huzgo ka zinu war tog yin chik chi zi chik yam tsin ka rangi chik tamo ka shim chik niwa yo ka zinu da man rangi ngay tani tamo zira ta ti han chini dan barum da ga lobjong garam ba da jilin yong na dan da shi ga da ga non shu mangari yok da khu zhig ni na da da gan di lam tsin xia tsum ran da pa jo da ga la kan da ni na non shi ga chek ᱛᱤᱭᱟᱹᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤᱥᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱨᱮᱡᱤᱱ ᱛᱩᱵᱡᱤᱞᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱩᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱤᱠᱥᱤᱨ ᱥᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱠᱟᱥᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱠᱞᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱟᱢᱚ ᱜᱨᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱱᱚᱥᱤ ᱪᱮᱱᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱯᱛᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱠᱤᱠ ᱠᱟᱯᱛᱚ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱠ ᱡᱤᱠ ᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱥᱤ ᱛᱮᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱠ ᱛᱮᱜ ᱠᱟᱠᱷ ᱛᱮᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱠ ᱛᱮᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱜ ᱥᱚᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱫᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱠ ᱵᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱞᱟ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱮ ᱡᱤᱢᱩᱨᱤ ᱵᱟᱢᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱨᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱱᱚᱦᱤ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱡᱤ ᱟᱫᱚᱝ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱢᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱫᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱚᱜᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱠᱟ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱟ ᱫᱚᱝ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱚᱨᱟ ᱭᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
2: ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱫᱮᱢᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱡᱩᱠᱩᱱᱫᱮ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱮᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱱᱤ ᱪᱤᱨᱜ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱮᱥᱚᱝ ᱥᱮᱜᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱮᱥᱚᱝ ᱨᱮ ᱠᱚᱥᱮ ᱜᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱠ ᱥᱩᱨᱤᱠ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱴᱟ ᱭᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱥᱩᱵ ᱠᱟᱨᱤ ᱨᱤᱱᱥᱤᱝ ᱜ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱩ ᱢᱟᱨ
0: ᱱᱟᱨᱤ
2: ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱩ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱛ ᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱚᱡᱩ ᱛᱟ ᱱᱩᱢ ᱨᱤᱱᱥᱤᱝ ᱡᱚ ᱞᱚᱥᱩ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱛᱮᱠᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱣᱤ ᱨᱤᱞᱢ ᱛᱟ ᱚᱡᱩ ᱡᱤᱨᱚ ᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱥᱮ ᱠᱮ ᱫᱟ ᱚᱱᱩ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱱ ᱪᱤᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱪᱚᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱤᱨᱚᱝ ᱪᱚᱠᱩᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱡᱤ ᱭᱮᱱᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱟᱢ ᱪᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚᱞᱢ ᱫᱟ ᱡᱩᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱜᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱩ ᱴᱤᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱝ ᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱭᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱢ ᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱟᱥᱨ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱵᱤ ᱚᱠ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱦᱩ ᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱤᱠ ᱪᱟᱦᱛᱟ ᱚᱡᱩ ᱴᱤᱭᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱢᱩᱥᱠᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱫᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱤᱣᱟᱥᱮ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱢ ᱡᱤᱱ ᱪᱤᱫ ᱜᱟᱡ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡᱤᱜ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱮᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱨᱮ ᱜᱮᱱ ᱡᱟᱯ ᱛᱩᱝ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱛᱩᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱣᱟᱱᱡᱤ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱠᱚ ᱴᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱜᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱠᱛᱟᱝ ᱟᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱴᱷᱚᱠ ᱡᱟᱱᱨᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱᱡᱤ ᱱᱚ ᱜᱮᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱜᱚ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱡᱤᱞᱤ ᱚᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱦᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱣᱟᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚᱱᱛᱟᱝ ᱫᱨᱱᱟ ᱧᱤᱜᱡ ᱡᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱢ ᱡᱤᱱᱨᱟᱢᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱮᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱨᱦᱩᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱩᱢ ᱡᱤᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱫᱢᱚᱥ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱮᱞᱟ
0: ᱚᱨᱤ ᱨᱤ ᱫᱤ ᱠᱚᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱞᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱩ ᱫᱟ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱢᱵᱚ ᱜᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱨᱪᱤᱞ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱚᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱩᱡᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱞᱟᱨᱪᱤᱵ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱛᱟᱝ ᱫᱤᱵ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱥᱪᱤᱞ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱚᱵᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱩᱡᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱮᱥᱤ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱫᱤᱱᱟ
1: ᱚᱨᱤ ᱠᱚᱥᱚ ᱟᱫᱟᱥ ᱛᱟᱨᱠ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱵᱩᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱦᱚᱜ ᱴᱚᱠᱚᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱤᱱᱩ ᱨᱮ ᱠᱮᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱠᱮ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱮᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱜᱤᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟᱡ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱚᱝ ᱥᱟᱢᱵᱩᱱ ᱡᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱮᱱ ᱫᱮᱥ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱚ ᱛᱤᱪᱩᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱯᱩ ᱢᱮᱠᱟᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱠᱤᱢᱟ ᱛᱮᱠᱮ ᱛᱤᱪᱩᱠᱟ ᱠᱚᱰᱩ ᱠᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱝ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱜᱤᱱᱟ ᱞᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱚᱪᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱭᱟᱞᱮ ᱜᱮᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱥᱩᱨᱱᱤ ᱵᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱤᱪᱷᱟᱝ ᱥᱚᱨ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱠᱟ ᱟᱫᱤ ᱱᱤᱠᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱟ ᱢᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱥᱚᱨ ᱠᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱜ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱨ ᱛᱚᱢ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱫᱟ ᱞᱚᱨ ᱢᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱭᱟᱨ ᱢᱟ ᱢᱟᱱ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱛᱤ ᱫᱤᱞᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱩᱭ ᱭᱟᱱ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱤ ᱨᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱤᱜ ᱱᱤᱭᱚ ᱥᱤᱢ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱟ ᱢᱚᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱫᱮᱢ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱩᱭ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱩ ᱠᱚᱱᱠᱷᱩ ᱡᱩᱝᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱠᱚᱪᱷᱟ ᱟᱡᱟᱯ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱵᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ
0: Tarshin songzik tuwa taluwi na Tiyanda maungwa rangranga dingi tanda Chig rikishunga shimjik shukunna zinan Dha ta rangranga chig maungwa gin charjara Nazungi tani yang jachin yang kina ba Kabda zga tong tong rina Tomri lo chuk larchib jani
1: Eri ri lo so go so Da maungwa gin charjara gangi na Ta chertan garangi Ta chir lo olu sumchan di mbatoko Ta lo gandani tisim zina chuk Gatan di yongzga Yongna da maungwa matata ta tomer ta qatran ge din mo ge sandiz to ina chqo yana laqtan da mo to sona ga ya retara kanda yo tsik ngu to mas ta rang ge ma tsig ta tsik ngu na chqo rang tang min ba chu ge ogo chik ta sama ro ge to mo ge da
0: yadi
1: ma ta ter ge jong ge na chqo ta la bur ta ta na me tsesang ge shona ni sa da chu ta ter ge chu so war ko ta na ra na ta chi po chi ginang ta ni da rang ge setra wo no ingina ta na me tsesang ge na na me tsesang ge na ni ginata ngu ko ta ko na chqo ta ta lu nda so zo ta da rang ge ni na ra а та даман гонгын чон чамазар гонгка гарх та тэн дамчка дисунгын дилагада чинашак мангукны тавлагани тарбтан таннуг акргин гинада татсина чукныг даттангри ян нантана чукнды чигин янадык яни ризунг хо чалакани ранги чигин багуг та суурги сонда а та кубын татсека та нумока чалакани ранги чиг салакан сунг чаржери чиг кори та тена накате пин жогоне тамо чинади гиргин гонгдана мачатарка вэнди хо чахонда миннагнда муга кингэр кой хочаранга чевжанага тёнай таранги яна таян тарунгна да тэтан тамбай дадири арангера гиргэнэнгэ а тан дотнэ сити тэ анамана ёну матта тэтан дай мой дадири тачаттангэ режонгэн итнэгэна яр кватга арла тэнчэнгэ хона мэ тонасэнгэ тонжони а ти хочагэри эмбатю яни на токолаганэнгэна да мэнгэкэнэ модэгэна учи тэнанака дэсунгэнэ мэмади ёк сигэмэнгэ итэ та марафон учи та цэнгэлага сама чабдэкэня тажэсэ удэ да тадэкэлаганэ рангэ дигэкэни а самсэнэнэ нумэдэ гой тамая
0: не ди ди ди ди ди кэнэнчи тэни лотэ намжэ тэнэ чорэнгэ цонжинаян маунга гэрэнгэ чигэн чажэра тэни дарэгэ жон шэмжэгэла сугагэ шондэнэ чажэканэри ёни нандэ зунгэ тэни кэвдарина
2: о элхсо тина та маунвэ чажэгэла кэнэ сэрнэнда тарэнгэ дарэнгэ шэмжэгэрэн бандэ та уз жили сунугэ варкэмдэ та даун ди шэмжэгэн жигэндэ чигэ чонжэна тандэгэнгэ тэнэна тосо чэдэрзэна дарэнгэ шэмжэгэрэн баглагэнэ зу а кэргэнжэна дарэгжон шэмжэгэн нэнтэ зу чэдэрзэна игцэмрэндэ шугди датэнэна динэн дэрэш бэрэ шэмжэгэнэндэ дарэнгэ нэнтэ та маунвана da tang zhidi da tangi da ngi yu tsua ga nga song da tang hui zhig na yin na wik mang chun na nami tse sang ga nang tun tang tan na ga da hui na shu lim ga kor ni chadu chadu yok da deb zhin da dag cha wun di da ga nami tse sang na na dik jen se jid gu nar da di ngi tin ni na yang di tsig su su ga njirwa tang tan ni da tangi wala mang chun na choka chadu yok la su pa ga nji na di mang chu ga nji na shim ji garan ban da zu gu nda jik nju gu ga sam jik gu тэнджинаран гэ манваг чажэглакна ю а жимцэнара таран гэ зэптэн гэргэн цаан цонэнара а мангчунна намэ цэсэн гэ нодэн дан тэнэсэрнад ягна даур гэнжина жэчи тэмүн чотэн рэкваг энжина нодэн дан тэнэг кэргэнжина сужин гэргэнэз гэ мангас гок дадэг тамжиггүй мугундэнэни далэна гэйшвэнина даг чу вэк сурэг нодэн дан тэнэй дадэг дэрга чихэ чабдгийг уу чаплиг уу да карсан гэнэ нэрхсэн гэдэг дижимцэн гэнэ маунганы шүх чиглаганы дазгу дэзгэз чи хэж яггүй дэрэс хамчиггүй дэр та нэглаганы чэзэрзэн ам цонэ нара та да лутаршин сонро дарон рэнгэ чиг лэшигд хөйзэг нэ на чиг лобжаз гэнэ манканз гэнэ та дарон савмаш та мэндандана я чиг дэни канцун чали савуша жүр кам мурэта ярон гэ лэрка канз гэнэ лэна лэрка дэ та тэнгэ ну кодхгүй гэнэ лэрка дэ та тэнэ дэ та гэ та хөр на чиг маунганы чиг лобжаз нэ та мог на ус он инна та мэнтэд рэнгэ чиг хинура рэнгэ дарнга чиг жон ну гэрэн банда зукунд та рэнгэ жана чиг шалина та рэнгэ чиг марун ра я ломазу чамна ра я та тэ хин юучэр тэргэн динара я чи тань жомэ чэсэн зузэ тэн рэнгэ гэ тэн мос марэра жон тэн чанг мэрна ё ну кот хэнэр я тэдэг тамчлар дарнга рэнгэ шимжиг ну гэрэн банда ра чапрэд нэмэ чэсэн рэг банда зукунд чэмоз гинна мочту гэ тэдэг ди шугнда зукунд ни та а мэрна чэсэн сэн нанжа тэ чи гинзэн гкур дэ зукунд я я шаадып гочэр самгё тэ тош чэкла ка ни чэзгэрэз ни на та та гонишэн ну тэмэ тотэн рэг кас гэ дон дэр нэмэ чэсэн сэ гэ дон чэн дэнгэ хаджэн гэ тхэн ни нэг гэрэн цэн ни ч тэ дон на гэ чэн ни на та гэрэм на джэп гэ дон ну та тотэн хэра нэр гэ шаад хам чиг ку та тэмэ тотэн гэ шаад дэн сэ ку дэ на та гэ чэ рон дэг ман цу лагбэр дэ гэ чэ догын торган дэ зэ ку дэ дон цам нэрэм тэнэг тэмэ тотэн гэ лэр каз ли го дон дэ та вэ гэ сур гэ нэмэ чэсэн тон жана та хаджэн гэ ихэн цам байн нэр ян на дан дэ ла чэ гэ ку гэн дортон рас чэ гэн дорт дортон тара ю жу нэр дэ дэг там чиг ку чиг чиг а жан дэ дэ дэ та вэ гэ мон чэ гэ кэ гэ ин дэ догын торган гэ 진우글라키 마타 삼치 지금 그런 게 피아노글라가니 마사라도 대단나 단지 틀음 다 가습 그 뜻에 난다 지 슈즈네 나 단다케 싫어 코린 당스 잡네나 다 바지르 말로 녀흘 그런 소잔든 좀들이 롬좀 그 지름도 질이 용네나 다 다르다이나 다 버름 심지 소만다 다신 군도 니끔데다 신당 제용나 치즈르스네 나 롬좀 그 지름도 니 가크 그가 멍아즈 그 질이 가크 흔들 그 지질이 다 다르다이나 버름 심지 да таршыны на там бөлүм кеш ятсымлыгын деп шуңуны бар кимде дачы дызыны на шатсым там чөсүр күнүн бөлүм шимжик ломазык зене на чи та тарталыга жой цардоону кеш ятсымды конадым мар ятсымды царсыңнадан жизоксыңдар маш та ригжон шимжик күринан да дазы күнде гөрөн кеп капшыгды там мынтты жигин жау чын күни та дачы көне шагону кашын демну каунде нара дан маңазга чыкку маңванарын ки тиңит тэтэтэни рынсын шимжик лехкат дина вага магазын тэдэн дэли дауну жимсин та тартан дан зужамне ната шимжик кырын бады царсыңз лобжа донин ната ломаг шаван жиг зоксыңз инная тарын гөрг жон шимжик сен нара ран ка тахга ка та дук дауну дерканда дукунда тахсар дынго сами чизгыз кэтган сун чыказга хсарваз гнирын кэндэгэн го сами мэнтэ лигону кырын ба да тауз гэр эсам чикку та цоран роусыр гунар тамус хюк та тиян чин ната донзен бан цоне нара та тирон да тауг янчи кабдазге чуг коркып шинунде квадранчи тиянчине нянкан набазун чонайнар ян теран шакону качазун наначи та нянжи юна юна ян нандана чук та менуна манина чук теран да шанну ранген чонена гэнугла ки чидгинзине на nga teron song lem chin da muzik na nga chik kachan da chik shan na yena ta nga ta nga ta ga shimjig ga lom shimjig lom an dong gon ri yona de chik lor chil nyog ri atwa z nu ga ganu ta ta wa z ga ni ni ta teron dyang de shin na yena ta da mar tu jang me ta ga chen che
0: ya de de de ga chen che ya lo zhu la chi ji che lang yong teron ge len chen dang je wi jigde teron ge kab dan da la chi khasub zin na ran ja yang na jigde che lang ge kab dai nan do ni shen nan do nu ge ka cha cha ge ko da zong ni ta ni yin jing de kab da zga tong tong ri na
1: ri ri ko song a da che tang ge zha ge la ka ni a da che nam ba ge ki nam ba kin to da so dan de kha te da ri so ra ge so man de ke ke ji a ta pan ba zi ri at kwa sa mi da ri ата нмога лентинар маадык го дарынги чичүү лентин сиги деп нянга ден дигина та ончилин гина чи дилем сон хойманы ген дина та не жена аян кырге чу сон кетим болчу на заука
0: нари
1: ати да кот яни я дигини та чу нафшан гани хирим зат ёк та ми та тукуд она чана бага код гра чана бага тоат да кана та мома пасин тукпари ати та тан гани ге терен гани ге токе чана баго номен да чукаяна тоат ти lanzizna chukutamuga kachazga chan kare matarara. Taa kare chan ti chukuyang kasubara chan chepo mikka. Taa ndolgiri yungna shenan dokunu chukuyagna. Taa maa waga nizikwaan chukutaga sorg lobzang dihani. Taa sorg kishukne shimjigizna yungna. Taa rangi shenan dokunu ndolgiri yungna yungna yaldi yungna chukunara. Taa tomar kaafshangda negunikawa taa rangi nyatsibu maa waga sarkan dosangan damuga samdhutanga daliri maa waga kaafshu chesangin nangji dali kaafshangdi tiki samdhutanga jura. Tani titsuka kodikala kani taa teranang kanji na sarka ushu titunda wikana titum yonita masachi, wikana titum yonita masachi.

0: Тинада кинантынера да так ко шоняти там се кока хошуком. Да сигнони там модре. Тинада дила кампачода барамбар камде да как чичекиттери.
1: Нери.
0: Тиндан дила кайкегем там ди чик кодгра. Сястым гындыртанра. А тирана кага ниутан там ачан цок кырге а тате кырге пантхомен на чука яна те чугушимен ока. Дила кани фидедели орна чутомот. Тиганада дотилиона та фотона баганде кате я ди. А чонтын ди пантхона чаманим сану гылхонгада.
1: Yeah, Lovjungi, Shemjigi, and Deyon, Tina, Titanizum Datani, Shara Chatukatang Dewai Datani, Tarang Gling is another Drago, Yana Shara Chatukatang De, Rang Cheli Tang, Jayuli Datani, Tasasan and Rashashari Dubgok, Tijang Maung Pag, Rigjung Shemjigi Tendalang, Chanabanyan Sonjinara, Dug Lam Kanda, Harley Yangvi, Jahi Mundan Shawatang, Tani, Chanabanyan Sonjinara, Terang Titsul, Rang Sili Kumbi Titsun de Vishali, Terang Linsen D. Nga peyudali, jachin yang kena bazo rong ngi tandani, kabdari yin ondala, yang tkpa ni guadrin xie xin yin.
2: Ngo ya ya guadrin xie.
1: Ya, dina nih kub kudemu trahi delach.
2: Ya, demu trahi delach.
1: Ya, trahi delach.

0: Кейбги нгна хсунгв дэрцэ кэрё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбги хтамлари ё.
1: Кейбги хтамжи мти ламтун гынгё.
2: Хосу кейбги хсалн.

ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱤᱜᱞᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱟᱭ ᱜᱩᱡᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱢᱟᱝ ᱜᱩᱡᱩᱱ ᱫᱩ ᱟᱞᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱢᱜ ᱛᱷᱟᱜ ᱮᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱡᱟᱭᱟ ᱡᱩᱭᱩ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱡᱩᱱ ᱡᱩᱢ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱟᱝᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱩᱱ ᱛᱮᱱ ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱤᱜᱞᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱩᱨ ᱥᱤᱝ ᱟᱞᱤᱱ ᱤᱜᱞᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱡᱩᱴᱩ ᱟᱞᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱨᱫᱤ ᱪᱤᱯ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱫᱩᱨᱩ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱢᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱫᱩᱱ ᱛᱩᱨᱤᱱᱟ ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱩᱛᱜᱟᱱ ᱱᱤᱫᱤ

Арота тун хоча аго ингэр эхэн тхозур чигэр та хаям аго ингэр эсэ нузу янтэнж Арота руу чонло аго ингэр эзэ назур чигэр та тун хоча аго ингэр этэн гэзуня бэр Арота шиндэм аго ингэр этэн нузу янтэнж